0: מפלורידה נעבור לאלמטה. בבקשה.
1: Любимые, мы очень рады вас приветствовать. У нас сейчас было такое удивительное собрание русскоязычного КЛИ, Борис, Мира, Вилли. Мы готовились к конгрессу в Тбилиси, рекламировали и говорили, насколько это важно, что будут детские отделы, что были много товарищей. Наконец-то мы встретимся, все, кто соскучился по поводу. Столько друг друга не видели, какой конгресс был в Алма-Ате, какой конгресс сейчас будет в Тбилиси, это на 10 раз сильнее будет просто вообще. Невероятная подготовка, Игорь готовит Шалмон. Вот, давайте все поддержим этот конгресс и вот это наше объединение. Теперь региональный шаббат у нас есть, русскоязычный, и в общем, Михаил Барух.
2: Да, и самая главная подготовка, это и есть конгресс. То, насколько мы его подготовим, уже на самом конгрессе вечером менять не сможем. Все наши сердца сейчас собираются и соединяются в одно единое. Все мировое КЛИ, весь русскоязычный отдел, весь вся Петахтиква. Сейчас в одном намерении с тем, чтобы этот конгресс был действительно еще одной ступенью на пути к раскрытию Творца, так как нам заповедует наш любимый Рав.
3: Хай мировой КЛИ, добавлю, Хаверим, вот знаете что? Пожалуйста, каждому из своего вот товарища в своем окружении говорите, как это важно быть на региональном конгрессе, потому что вот от того, что вы скажете, товарищ почувствует важность. Вот дайте ему эту важность. Вот насколько вы эту важность дадите товарищу, настолько вы ее сами почувствуете. Пожалуйста, давайте сделаем так, чтобы каждый из товарищей хотя бы стремился, хотя бы хотел, настолько это возможно, и молился за всех, чтобы у всех все получилось. И тогда у каждого из нас будет все так, как нужно. И хай Хаверим!
0: Хай! Хевер, мы еще עוד רוצה לדבר, לשים סימן שאלה. מוסקבה, בבקשה.
4: Всем привет. Шаббат шалом еще. Что вам сказать? Очень впечатляется от вашей передачи, забота. И что хочется сказать на самом деле, что давайте действительно соберемся и используем этот подарок, который Творец нам дает, для того, чтобы объединиться и вот подготовить себя полностью, как одно КЛИ, одно десятка, для того, чтобы вот в Ивановом конгрессе мы объединились и были один человек в одном сердце. Спасибо всем. Лехаим!
0: Лехаим! Нью-Йорк, а ты мы хотим ледабер?
5: Dear brothers, we're very excited. We gather today with all of North America to start building that fire. And it's as if the fire didn't even need to be built. All the friends were on fire. They're getting ready for this gathering. We're talking about the different content that needs to be built. And there's just so much excitement. Everyone's jumping at the opportunity to be at the Congress and to serve, to really build it together. And to really feel this greatness that only we can generate together as a North American KLI. We're so grateful for this opportunity. Thank you, dear brothers. Nechaim.
6: Yeah, friends, we're also...
0: לא שומעים, חברים.
7: לא שומעים.
0: נסו. רגע, בבקשה, שידור.
8: Вся сила, как сейчас ребята сказали, подготовки. А подготовка — это откуда? от нашего объединения. Объединение наше выходит из того, как нас сильно любят женщины, и что женщины нас двигают вперед. Поэтому большой лехаим за наших женщин, которые вот это все, что сейчас происходит, это их желание. А мы их наполним и сделаем так, как хочет Творец. Лехаим.
0: טוב חברים, היו לנו גם כן התקללות כאן מאוד יפה במרכז, ראיתי פה את פיטי 5, אז בואו נשמע ככה את עודד.
7: לא, הוא לא היה פה. אני הייתי בצוות שטיפל בצפון אמריקה, אבל תשמע עם מישהו שהיה פה.
0: מישהו שהיה, איפה?
7: אני רק אגיד בשתי מילים שהיה, אני צריך לקום, אגיד בשתי מילים שבצפון אמריקה זה היה מדהים, זה היה כזה פרץ של התרגשות לראות 200 חברים שבאים, ופתאום אתה נזכר שיש כזה כלי, ושלא סתם כמו שחבר אחד אמר, במפקדה של האגו, אנחנו האנשים שמסתערים עליה, אז ממש לחיים גדול, הולך להיות שם כנס מאוד מאוד חזק, אני עדיין ממליץ לכולם להצטרף לשם, ומי שהיה פה מהמרכז, נו, תרימו ידיים חברים. פה, באירוע פה.
0: פיטי 17 ראיתי אותם, היו בהרכב מלא, פיטי 5.
7: הנה, אבי נועם, שנייה.
9: אנחנו רק משתפים ביחד עם כולם את התחושה הרחבה והכללית שיש לדאגה יותר מורחבת. אין פעם שמענו, אני חושב שאורן שאל את רב מה זה אומר להיות מקובל ואיך מרגיש מקובל, הוא אמר שאתה דואג על כל העולם. זה מה שאתה משיג, דאגה על כל העולם. אז אנחנו מרחיבים את הכלים שלנו, נדאוג למעגלים יותר ויותר רחבים.
0: עוברים לשירים, תודה רבה חברים.
10: Yeah.